0: Милана.
1: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
4: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование тыла Цааля задействовало систему раннего предупреждения на севере страны. Этой ночью 27 мая в 3:35 в районах вдоль линии противостояния было выпущено предварительное оперативное оповещение о высокой вероятности ракетного залпа со стороны территории Ливана. Уже спустя 4 минуты в 3:39 в многочисленных населенных пунктах Галилеи, включая Кирьят-Шмона, зазвучали основные сирены воздушной тревоги. Благодаря новой системе упреждающего информирования у жителей приграничных районов появилось дополнительное время, чтобы заблаговременно и без паники проследовать в защищенные пространства до начала непосредственных ракетных залпов. В данном инциденте о пострадавших не сообщается. Гроб с телом 23-летнего демобилизованного бойца Цааля Александра Алекса Миллера, обнаруженного без признаков жизни в США в Майами, доставлен в Израиль. Из-за отсутствия официального государственного финансирования расходов на перевозку, сложнейшую логистическую операцию полностью взяли на себя международные организации. Александр был единственным сыном. В 22-м году он получил ранение средней степени тяжести во время боевых действий, но после реабилитации настоял на возвращение в боевые части. Тяжелым ударом для него стала гибель близких друзей в секторе Газа. Спустя некоторое время Алекс уехал в Америку, чтобы восстановить душевные силы. Там он и лишил себя жизни. Светлая память. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху провел экстренное совещание по вопросам безопасности в комплексе Кирия в Тель-Авиве. В закрытых консультациях принимали участие министр обороны Израиля Исраэль Кац и начальник генштаба Цааля генерал-лейтенант Эйаль Замир. Главы силовых ведомств и глава правительства обсудили текущую оперативную обстановку и дальнейшие стратегические шаги армии обороны Израиля на ключевых направлениях. Подробности встречи не сообщаются. Накануне начальник генштаба Цааля генерал-лейтенант Эйаль Замир принял решение окончательно уволить из рядов армии обороны Израиля бывшего главного военного прокурора Ифат Омер Ярушалми. Ранее же, сразу после выявления подозрений по делу Сде Теймана, она была незамедлительно временно отстранена от службы. На фоне затянувшегося уголовного процесса глава генштаба постановил официально расторгнуть с ней контракт без дальнейших промедлений, сославшись на тяжесть вменяемых ей деяний. В рамках этого решения Ифат Томер Ярушалми лишается права на получение армейских надбавок за выслугу лет при увольнении. Вопрос о возможном лишении или же понижении воинского звания будет рассматриваться позднее, по мере юридического завершения дела и установления всех окончательных фактов. Министр обороны Израиля полностью проинформирован об этом шаге. Напомню, что бывшую главную военную прокуроршу подозревают в причастности к масштабной и систематической фальсификации следственных материалов. Речь идет о подделке улик, даче ложных показаний и намеренном искажении фактов по громкому делу о возможных злоупотреблениях в отношении задержанных боевиков на военной базе Сдет-Тейман. По версии следствия, ее действия были направлены на незаконное преследование израильских военнослужащих и искусственное раздувание обвинений против них, что в условиях войны нанесло тяжелый удар по доверию к правовой системе ЦАЛЯ. Сегодня, в среду, 27 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшое повышение температуры, но все еще будет относительно комфортно для этого времени года. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 26 градусов. Ночью ожидается 19 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире хиты в режиме нон-стоп.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Болова. Бершеву долго считали периферией. Город на краю пустыни, жара, армейские базы, транзит на юг. Но если смотреть стратегически, это один из ключевых городов страны. Исторический Бершева – центр Негева. Название связано с древними колодцами, которые сделали это место точкой жизни в засушливом регионе. В османский период город стал административным узлом юга. Современный этап начался с создания университета Бен-Гуриона в Негеве в 1969 году. Идея была государственной – развивать Негев через науку, образование и привлечение молодежи. Настоящий перелом произошел уже в 21 веке. В Бершеву были переведены подразделения военной разведки и киберструктуры ЦАЛЯ. Рядом с университетом появился технологический парк «Гав-Ям-Негев», где открыли офисы израильские и международные компании. Сегодня Бершева – один из центров израильской кибер-экосистемы. Здесь соединяются армия, академия и бизнес, модель, которую часто приводят как пример продуманной государственной стратегии. Бершева показывает простую вещь. Периферия – это не расстояние, это вопрос приоритетов. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь –

0: круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Командование тыла Цааля задействовало систему раннего предупреждения на севере страны. Этой ночью 27 мая в 3:35 в районах вдоль линии противостояния было выпущено предварительное оперативное оповещение о высокой вероятности ракетного залпа со стороны территории Ливана. Уже спустя 4 минуты в 3:39 в многочисленных населенных пунктах Галилеи, включая Кирьят-Шмона, зазвучали основные сирены воздушной тревоги. Благодаря новой системе упреждающего информирования у жителей приграничных районов появилось дополнительное время, чтобы заблаговременно и без паники проследовать в защищенные пространства до начала непосредственных ракетных залпов. В данном инциденте о пострадавших не сообщается. Гроб с телом 23-летнего демобилизованного бойца Цааля Александра Алекса Миллера, обнаруженного без признаков жизни в США в Майами, доставлен в Израиль. Из-за отсутствия официального государственного финансирования расходов на перевозку, сложнейшую логистическую операцию полностью взяли на себя международные организации. Александр был единственным сыном. В 22-м году он получил ранение средней степени тяжести во время боевых действий, но после реабилитации настоял на возвращение в боевые части. Тяжелым ударом для него стала гибель близких друзей в секторе Газа. Спустя некоторое время Алекс уехал в Америку, чтобы восстановить душевные силы. Там он и лишил себя жизни. Светлая память. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху провел экстренное совещание по вопросам безопасности в комплексе Кирия в Тель-Авиве. В закрытых консультациях принимали участие министр обороны Израиля Исраэль Кац и начальник генштаба Цааля генерал-лейтенант Эйаль Замир. Главы силовых ведомств и глава правительства обсудили текущую оперативную обстановку и дальнейшие стратегические шаги армии обороны Израиля на ключевых направлениях. Подробности встречи не сообщаются. Накануне начальник генштаба Цааля генерал-лейтенант Эйаль Замир принял решение окончательно уволить из рядов армии обороны Израиля бывшего главного военного прокурора Ифат Омер Ярушалми. Ранее же, сразу после выявления подозрений по делу Сде Теймана, она была незамедлительно временно отстранена от службы. На фоне затянувшегося уголовного процесса глава генштаба постановил официально расторгнуть с ней контракт без дальнейших промедлений, сославшись на тяжесть вменяемых ей деяний. В рамках этого решения Ифат Омер Ярушалми лишается права на получение армейских надбавок за выслугу лет при увольнении. Вопрос о возможном лишении или же понижении воинского звания будет рассматриваться позднее, по мере юридического завершения дела и установления всех окончательных фактов. Министр обороны Израиля полностью проинформирован об этом шаге. Напомню, что бывшую главную военную прокуроршу подозревают в причастности к масштабной и систематической фальсификации следственных материалов. Речь идет о подделке улик, даче ложных показаний и намеренном искажении фактов по громкому делу о возможных злоупотреблениях в отношении задержанных боевиков на военной базе Сде Тейман. По версии следствия, ее действия были направлены на незаконное преследование израильских военнослужащих и искусственное раздувание обвинений против них, что в условиях войны нанесло тяжелый удар по доверию правовой системе Цааля. Сегодня, в среду, 27 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшое повышение температуры, но все еще будет относительно комфортно для этого времени года. Дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 26 градусов. Ночью ожидается 19 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире хиты в режиме нон-стоп.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле профессия пресс-секретаря – это не только работа с журналистами. Это позиция на стыке политики, медиа и кризисного управления. Пресс-секретарь отвечает за официальную позицию организации – министерства, больницы, муниципалитета, армии. Он формирует сообщения, готовит руководителей к интервью, координирует коммуникацию в сложных ситуациях. Израильские СМИ работают быстро и активно. Новость может разойтись за минуты. В таких условиях пресс-секретарь обязан реагировать оперативно, четко и без лишней риторики. Но современная роль еще шире. Сегодня пресс-секретарь определяет и стратегию присутствия организации в социальных сетях. Он отвечает за тональность, выбор тем, кризисные реакции.

позиции в цифровой среде. Социальные платформы стали полноценным каналом официальной коммуникации, а не вспомогательным инструментом, как это было раньше. Это работа не только с фактами, но и с общественным доверием. Пресс-секретарь не принимает политические решения. Его задача – объяснить их обществу ясно, точно и профессионально. В стране с высокой медиаконкуренцией эта профессия требует выдержки, стратегического мышления и точности формулировок. Пресс-секретарь в Израиле – это не просто голос организации. Это архитектор ее публичного образа. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
2: Алло.
3: Да.
2: Привет.
3: Здорово.
2: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
3: Молли.
2: Молли.
3: Молли.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару.

0: Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. По совместному приказу премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца армия обороны Израиля нанесла удар в секторе Газа по Мухаммеду Уда, новому главарю боевого крыла Хамас и одному из инициаторов резни 7 октября. Во время тех трагических событий Уда возглавлял штаб разведки группировки, а всего неделю назад он занял пост командующего вместо Иззадин Аль-Хаддада, ликвидированного Цаалем 2 недели назад. Уда несет прямую ответственность за лишение жизни и похищение наших граждан. Руководство страны поздравило армию обороны Израиля и Шабак с успешной операцией, подчеркнув, что Израиль продолжит преследовать каждого причастного к атаке 7 октября и рано или поздно настигнет всех. Центральное командование вооруженных сил США выступило с официальным опровержением появившейся в СМИ информации о возобновлении конвоирования гражданских судов. В специальном заявлении американского военного ведомства подчеркивается, что сообщение о начале сопровождения коммерческого морского транспорта в акватории Ормузского пролива полностью противоречит действительности. Представители оборонного сектора США уточнили, что специализированная миссия на текущий момент не перезапускается. Военно-воздушные силы США не осуществляют прикрытие или конвойное содействие торговым судам, проходящим через этот стратегически важный судоходный регион. Комитет по назначениям представил главе правительства обновленное заключение по поводу кандидатуры генерал-майора Романа Гофмана на пост руководителя Моссада. Подавляющее число членов комиссии подтвердило безупречную репутацию Гофмана, подчеркнув, что новые данные лишь укрепили их уверенность. Премьер-министр Израиля категорически отвергает позицию меньшинства, призывавшего к дополнительным проверкам, назвав это затягивание процесса необоснованным и несправедливым. Глава Кабмина выразил надежду, что высший суд оперативно отклонит поданные апелляции и не станет блокировать утверждение нового шефа разведки. По мнению премьера, задержки недопустимы, особенно сейчас, когда страна ведет боевые действия сразу на 7 фронтах, а полномочия действующего главы ведомства подходят к концу. Напомню, что против Гофмана были поданы иски о том, что он, якобы будучи командиром дивизии, задействовал подростка в секретной операции. Государственная прокуратура официально уведомила адвокатов главы аппарата премьер-министра Цахи Бравермана о намерении предъявить ему обвинение в мошенничестве, обмане общественного доверия и создании помех судебному разбирательству. Данное решение принято юрсоветницей правительства Гали Баравмиарой и госпрокурором Амитом Айсманом и подлежит окончательному утверждению после проведения обязательных досудебных слушаний. Напомню, что уголовное преследование Бравермана связано с резонансным делом о тайной ночной встрече на парковке военного комплекса «Кирия» в Тель-Авиве в октябре 2024 года. Согласно материалам следствия, Браверман, узнав о секретном расследовании «Шабак» по факту масштабной утечки секретных разведданных в немецкое здание «Бильд», инициировал срочную встречу в автомобиле с тогдашним советником премьер-министра по связям со СМИ Эли Фельштейном. По версии прокуратуры, глава аппарата зачитал Фельштейну список фигурантов дела, поинтересовался их связями с канцелярией и прямо заявил, что обладает возможностями, цитирую, «погасить и замять это следствие». Конец цитаты. Тогда в связи с начатым уголовным процессом сорвалось планировавшееся назначение Цахи Бравермана на пост посла Израиля в Великобритании. Защита же чиновника категорически отвергает все подозрения, называя их ложными. Сегодня, в среду, 27 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшое повышение температуры, но все еще будет относительно комфортно для этого времени года. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 26 градусов. Ночью ожидается 19 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире хиты в режиме нон-стоп.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Мансур Аббас. Политик, представитель арабского сектора Израиля. Родился 7 апреля 1974 года в арабском городе Маар в Галилее. Окончил Еврейский университет в Иерусалиме, где изучал стоматологию. Позднее получил степень магистра политических наук. Параллельно с профессиональной деятельностью был активен в общественной и религиозной жизни. Аббас является членом исламского движения в Израиле, его южного крыла. Политическая деятельность его связана с партией РААМ, Объединенный арабский список. В 2019 году он впервые был избран в Кнессет. В 2021 году Мансур Аббас возглавил РААМ и стал первым в истории Израиля лидером арабской партии, которая вошла в правящую коалицию. Партия поддержала правительство.

правительство, сформированное Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом. В рамках коалиционных соглашений были утверждены государственные программы многолетнего финансирования, направленные на развитие арабских населенных пунктов, включая инвестиции в инфраструктуру, жилье и борьбу с преступностью. После выборов 2022 года партия РААМ перешла в оппозицию. Мансур Аббас продолжает возглавлять партию и остается заметной фигурой в израильской политике. Мансур Аббас женат, у него 5 детей, семья проживает в Мааре. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. По совместному приказу премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца армия обороны Израиля нанесла удар в секторе Газа по Мухаммеду Уда, новому главарю боевого крыла Хамас и одному из инициаторов резни 7 октября. Во время тех трагических событий Уда возглавлял штаб разведки группировки, а всего неделю назад он занял пост командующего вместо Иззадин Аль-Хаддада, ликвидированного Цаалем 2 недели назад. Уда несет прямую ответственность за лишение жизни и похищение наших граждан. Руководство страны поздравило армию обороны Израиля и Шабак с успешной операцией, подчеркнув, что Израиль продолжит преследовать каждого причастного к атаке 7 октября и рано или поздно настигнет всех. Центральное командование вооруженных сил США выступило с официальным опровержением появившейся в СМИ информации о возобновлении конвоирования гражданских судов. В специальном заявлении американского военного ведомства подчеркивается, что сообщение о начале сопровождения коммерческого морского транспорта в акватории Ормузского пролива полностью противоречит действительности. Представители оборонного сектора США уточнили, что специализированная миссия на текущий момент не перезапускается. Военно-воздушные силы США не осуществляют прикрытие или конвойное содействие торговым судам, проходящим через этот стратегически важный судоходный регион. Комитет по назначениям представил главе правительства обновленное заключение по поводу кандидатуры генерал-майора Романа Гофмана на пост руководителя Моссада. Подавляющее число членов комиссии подтвердило безупречную репутацию Гофмана, подчеркнув, что новые данные лишь укрепили их уверенность. Премьер-министр Израиля категорически отвергает позицию меньшинства, призывавшего к дополнительным проверкам, назвав это затягивание процесса необоснованным и несправедливым. Глава Кабмина выразил надежду, что высший суд оперативно отклонит поданные апелляции и не станет блокировать утверждение нового шефа разведки. По мнению премьера, задержки недопустимы, особенно сейчас, когда страна ведет боевые действия сразу на 7 фронтах, а полномочия действующего главы ведомства подходят к концу. Напомню, что против Гофмана были поданы иски о том, что он, якобы будучи командиром дивизии, задействовал подростка в секретной операции. Государственная прокуратура официально уведомила адвокатов главы аппарата премьер-министра Цахи Бравермана о намерении предъявить ему обвинение в мошенничестве, обмане общественного доверия и создании помех судебному разбирательству. Данное решение принято юрсоветницей правительства Гали Баравмиарой и госпрокурором Амитом Айсманом и подлежит окончательному утверждению после проведения обязательных досудебных слушаний. Напомню, что уголовное преследование расследование Бравермана связано с резонансным делом о тайной ночной встрече на парковке военного комплекса «Кирия» в Тель-Авиве в октябре 2024 года. Согласно материалам следствия, Браверман, узнав о секретном расследовании «Шабак» по факту масштабной утечки секретных разведданных в немецкое здание «Бильд», инициировал срочную встречу в автомобиле с тогдашним советником премьер-министра по связям со СМИ Эли Фельдштейном. По версии прокуратуры, глава аппарата зачитал Фельдштейну список фигурантов дела, поинтересовался их связями с канцелярией и прямо заявил, что обладает возможностями, цитирую, «погасить и замять это следствие». Конец цитаты. Тогда в связи с начатым уголовным процессом сорвалось планировавшееся назначение Цахи Бравермана на пост посла Израиля в Великобритании. Защита же чиновника категорически отвергает все подозрения, называя их ложными. Сегодня, в среду, 27 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшое повышение температуры, но все еще будет относительно комфортно для этого времени года. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 26 градусов. Ночью ожидается 19 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире хиты в режиме нон-стоп.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Израильские истории на русском. В студии Александра Боева.
1: Теннис в Израиле развивался постепенно, но последовательно. У страны нет огромных спортивных академий или мощной федерации, но есть сочетание факторов, которые оказались важнее. Один из них – климат. В Израиле можно тренироваться на открытых кортах почти круглый год, и это большое преимущество для подготовки юниоров и профессионалов. Первые заметные успехи пришли в 80-е годы благодаря Амосу Мансдорфу. Он стал первым израильтянином, вошедшим в топ-20 мирового рейтинга. Выиграл 6 турниров ATP и достиг 15-й строчки в мире. Его выступления на Australian Open и турнирах Masters долгое время оставались эталоном для следующего поколения. В женском теннисе значимую роль сыграла Анна Смашнова. В начале 2000-х она входила в топ-20 и выиграла 6 турниров тура. Позже к лидерам присоединилась Шахар ПР, достигшая 11-го места в мировом рейтинге, самого высокого результата для израильской теннисистки. Она дважды доходила до четвертьфиналов турниров «Большого шлема». В мужском теннисе после Мансдорфа выделялись Дуди Селла, стабильно державшийся в топ-100 и представлявший

0: представлявший Израиль на Олимпийских играх, и Элиор Содри, один из наиболее перспективных юниоров начала 2000-х. Отдельная глава – парный теннис. Самый яркий успех здесь принадлежит дуэту Энди Рам и Йони Эрлих. В 2008 году они выиграли Australian Open в мужской паре, первый в истории Израиля титул «Большого шлема». Рам также стал чемпионом Ролан-Гаррос в миксте. На уровне команд Израиль также отметился. В 2019 году мужская сборная впервые вышла в полуфинал Кубка Дэвиса, обыграв Россию в одном из самых громких матчей десятилетия. Инфраструктура остается компактной, но устойчивой. Ключевую роль играет сеть израильских теннисных центров – Рамат-а-Шарон, Тель-Авив, Хайфа, Ашдот, Иерусалим и другие города. Эти центры совмещают спортивную подготовку с социальными программами, что делает теннис доступным для детей из разных общин и слоев населения. Несмотря на небольшие размеры спортивной системы, Израиль продолжает стабильно появляться в мировом туре. Отдельные игроки выходят в основные сетки турниров «Большого шлема», пары занимают позиции в рейтинге, а юниорские центры проводят международные соревнования круглый год, чему снова способствует климат. Теннис в Израиле не массовый спорт и не источник громких сенсаций. Но пример того, как небольшая, но организованная структура способна поддерживать стабильное присутствие на мировой карте. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.
1: Hi. I just wanna say hello. I was just taking a walk. In this deepness we belong to. In Spain we call it soledad.

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля продолжает наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Хизбаллы в южной части Ливана. В ходе оперативных действий были успешно ликвидированы боевики, которые планировали и координировали атаки против израильских сухопутных подразделений. Кроме того, точечным ударом подверглись укрепленные позиции, которые использовались радикалами для запуска ракетных снарядов по израильской территории. Командование ЦАЛя также опубликовало официальный видеоматериалы, фиксирующие моменты ликвидации указанных военных объектов противника. Сегодня, 27 мая, министр обороны Израиля Исраэль Кац официально поддержал вчерашнее решение начальника генштаба ЦАЛя Эйяля Замира об увольнении военного прокурора Ифа Томер Ярушалми из рядов ЦАЛя, а также об аннулировании ее ведомственных надбавок и привилегий. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что инициировал этот шаг сразу после придания огласки скандала с утечкой видеозаписи с базы СД-Тейман. Кац назвал данное разбирательство как предвзятый навет на бойцов, защищающих страну. Он также сообщил о срочном обращении к юридическому советнику правительства Гали Баравмиаре с требованием ускорить уголовное производство, чтобы добиться полного лишения Томер Ярушалми воинских званий и ее длительного тюремного заключения. Бывший премьер-министр Израиля и лидер партии Беяхад Нафтали Беннет выступил с жесткой критикой во время визита в Кирьят-Шмона. Экс-глава Кабмина заявил, что за всю его, цитирую, многолетнюю практику на ключевых оборонных постах он впервые видит ситуацию, когда солдаты находятся под огнем, но скованы запретом на удары по базам противника. Конец цитаты. По его словам, пока жители севера сидят в укрытиях, Ливан должен дрожать. В завершение Нафтали Беннет сравнил нынешний кризис с многолетней ошибочной политикой сдерживания, пообещав радикально изменить подход после возвращения к власти. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир принял личное участие в ночном оперативном рейде в Галилее вместе с бойцами и волонтерами тактического мобильного подразделения, действующего в составе пограничной полиции Израиля МАГАФ. В ходе инспекции глава ведомства ознакомился со стратегией борьбы с рэкетом и криминалом, пообщавшись с бойцами и местными предпринимателями, страдающими от вымогательств. Итамар Бен-Гвир напомнил об ужесточении законодательства и создание спецотделов на юге и севере страны, а также призвал граждан не поддаваться страху и активно подавать заявления в полицию, подчеркнув, что при жестком давлении организованные бандиты оказываются, цитирую, трусливыми игрушечными преступниками. Конец цитаты. Командование тыла армии обороны Израиля снова выпустило сообщение о внедрении новой системы заблаговременного информирования о ракетных залпах с территории Ливана. Этот шаг призван дать гражданам дополнительное время на подготовку до того, как сработает основная сирена. Период уведомления зависит от удаленности региона. На линии противостояния он составит несколько секунд, на севере страны до 1 минуты, а в остальных районах центра и юга до 2 минут. При получении такого сигнала жителям рекомендуется немедленно приблизиться к защищенным пространствам. Военные подчеркивают, что из-за оперативных условий в ряде случаев сирена может прозвучать без предварительного предупреждения. Ранее же такую систему уже начали использовать при запусках из Ирана. Напомню, что этой ночью 27 мая ранее предупреждение пришло при запусках с территории Ливана. Сегодня, в среду, 27 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшое повышение температуры, но все еще будет относительно комфортно для этого времени года. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 26 градусов. Ночью ожидается 19 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире хиты в режиме нон-стоп.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Последние годы Израиль развивает лазерные средства перехвата как часть многоуровневой системы противовоздушной обороны. Одной из таких разработок стала система «Ор-Эйтан» – «Могучий свет». Мобильная лазерная установка для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и другими целями малой дальности. Система разрабатывается концерном «Рафаэль» совместно с Министерством обороны. «Ор-Эйтан» рассматривается как практическое дополнение к существующим эшелонам ПВО, прежде всего к системе «Железный купол». Принцип работы основан на направленном лазерном луче высокой мощности, который выводит цель из строя за счет теплового воздействия. В отличие от ракетных перехватчиков, лазер не использует боеприпасы и работает от электроэнергии. По оценкам израильских специалистов, стоимость одного лазерного перехвата составляет меньше доллара, тогда как стоимость одной ракеты перехватчика «Тамир» достигает нескольких десятков тысяч. Это делает лазерные системы особенно эффективными при массовых запусках беспилотников и ракет малой дальности. Основное назначение «Ор-Эйтан» – перехват беспилотников, ракет малой дальности и минометных снарядов на ближних дистанциях, где требуется быстрое и экономически оправданное решение. После начала войны 7 октября 2023 года работы по лазерным системам были

ускорены. В 2024 году Министерство обороны Израиля объявило о подготовке к поэтапному оперативному внедрению лазерных средств перехвата, включая мобильные комплексы. При этом подчеркивается, что лазерные системы не заменяют ракетную противовоздушную оборону и зависят от погодных условий. Их задача – снизить нагрузку на железный купол и повысить общую устойчивость системы ПВО. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля продолжает наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Хизбаллы в южной части Ливана. В ходе оперативных действий были успешно ликвидированы боевики, которые планировали и координировали атаки против израильских сухопутных подразделений. Кроме того, точечным ударам подверглись укрепленные позиции, которые использовались радикалами для запуска ракетных снарядов по израильской территории. Командование ЦАЛя также опубликовало официальный видеоматериалы, фиксирующие моменты ликвидации указанных военных объектов противника. Сегодня, 27 мая, министр обороны Израиля Исраэль Кац официально поддержал вчерашнее решение начальника генштаба ЦАЛя Эйяля Замира об увольнении военного прокурора Ифа Томер Ярушалми из рядов ЦАЛя, а также об аннулировании ее ведомственных надбавок и привилегий. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что инициировал этот шаг сразу после придания огласки скандала с утечкой видеозаписи с базы СД-Тейман. Кац назвал данное разбирательство как предвзятый навет на бойцов, защищающих страну. Он также сообщил о срочном обращении к юридическому советнику правительства Гали Баравмиаре с требованием ускорить уголовное производство, чтобы добиться полного лишения Томер Ярушалми воинских званий и ее длительного тюремного заключения. Бывший премьер-министр Израиля и лидер партии Беяхад Нафтали Беннет выступил с жесткой критикой во время визита в Кирьят-Шмона. Экс-глава Кабмина заявил, что за всю его, цитирую, многолетнюю практику на ключевых оборонных постах он впервые видит ситуацию, когда солдаты находятся под огнем, но скованы запретом на удары по базам противника. Конец цитаты. По его словам, пока жители севера сидят в укрытиях, Ливан должен дрожать. В завершение Нафтали Беннет сравнил нынешний кризис с многолетней ошибочной политикой сдерживания, пообещав радикально изменить подход после возвращения к власти. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир принял личное участие в ночном оперативном рейде в Галилее вместе с бойцами и волонтерами тактического мобильного подразделения, действующего в составе пограничной полиции Израиля МАГАФ. В ходе инспекции глава ведомства ознакомился со стратегией борьбы с рэкетом и криминалом, пообщавшись с бойцами и местными предпринимателями, страдающими от вымогательств. Итамар Бен-Гвир напомнил об ужесточении законодательства и создание спецотделов на юге и севере страны, а также призвал граждан не поддаваться страху и активно подавать заявления в полицию, подчеркнув, что при жестком давлении организованные бандиты оказываются, цитирую, трусливыми игрушечными преступниками. Конец цитаты. Командование тыла армии обороны Израиля снова выпустило сообщение о внедрении новой системы заблаговременного информирования о ракетных залпах с территории Ливана. Этот шаг призван дать гражданам дополнительное время на подготовку до того, как сработает основная сирена. Период уведомления зависит от удаленности региона. На линии противостояния он составит несколько секунд, на севере страны до 1 минуты, а в остальных районах центра и юга до 2 минут. При получении такого сигнала жителям рекомендуется немедленно приблизиться к защищенным пространствам. Военные подчеркивают, что из-за оперативных условий в ряде случаев сирена может прозвучать без предварительного предупреждения. Ранее же такую систему уже начали использовать при запусках из Ирана. Напомню, что этой ночью 27 мая ранее предупреждение пришло при запусках с территории Ливана. Сегодня, в среду, 27 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшое повышение температуры, но все еще будет относительно комфортно для этого времени года. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 26 градусов. Ночью ожидается 19 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире хиты в режиме нон-стоп.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Шнат Шерут. Это добровольный год общественной службы, который некоторые израильские подростки выбирают перед армией. Формально он не обязателен, но стал важной частью израильской культуры участия и ответственности. В Шнат Шерут идут выпускники школ в возрасте 18-19 лет. Они становятся волонтерами в общественных организациях, молодежи.

общественных движениях, муниципалитетах или некоммерческих проектах. Работа – почти всегда полная занятость, а жизнь проходит в специальных квартирах или общежитиях, где ребята сами ведут быт и хозяйство. Чаще всего добровольцы помогают детям и подросткам в школах и интернатах, людям с ограниченными возможностями, новым репатриантам, местным общинам, экологическим и социальным инициативам. Задачи могут быть самыми разными. От сопровождения подростков в школах до организации кружков и мероприятий, от помощи пожилым до участия в программах безопасности в малых городах. Для государства ШНАД-ШИРУД – это система, которая закрывает важные социальные потребности, усиливает образование, интеграцию и общинную поддержку там, где не хватает ресурсов. Для самих участников – это шанс на самостоятельную жизнь и опыт, которого обычно нет сразу после школы. За год ребята учатся работать в команде, брать ответственность и видеть очень разные стороны израильской реальности. Многие говорят, что именно этот год стал для них более формирующим, чем школа. ШНАД-ШИРУД – не альтернатива службе в армии и не способ уйти от обязанностей. Это еще одна форма вклада в общество, очень характерная для Израиля. Помогать, быть полезным и становиться частью общины еще до того, как впервые наденешь военную форму. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Региональный совет Верхней Галилеи выпустил экстренное обращение к жителям, предупредив об интенсивных боевых действиях в приграничной зоне. Согласно официальному заявлению, в ночь на среду и в течение сегодняшнего дня 27 мая военно-воздушные силы, артиллерии и наземные подразделения ЦАЛЯ продолжает массированные удары по объектам противника. Сильные звуки детонации будут отчетливо слышны во всем регионе на протяжении суток. Все армейские подразделения находятся в состоянии максимальной боевой готовности. Власти напоминают, что текущие оборонные предписания командования тыла остаются в силе и призывают граждан оперативно реагировать на любые сигналы тревоги. Прямо сейчас на заседании военно-политического кабинета премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху объявил о существенном расширении масштаба военной операции на территории Ливана. Глава правительства подчеркнул, что по совместному решению руководства страны и генштаба ЦАЛЬ задействовал крупные силы для захвата стратегических высот с целью укрепления буферной зоны безопасности и защиты приграничных северных населенных пунктов. Параллельно с наземными действиями запущенный масштабный национальный проект, направленный на разработку инновационных технологических решений для борьбы с дронами. Премьер-министр выразил полную поддержку и благодарность личному составу и командованию подразделений, выполняющих боевые задачи в глубине вражеской территории. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху прервал заседание военно-политического кабинета ради срочного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры лидеров проходят на фоне продолжающегося диалога между Вашингтоном и Тегераном. В Иерусалиме предполагают, что готовящееся соглашение между США и Ираном напрямую затронет и ситуацию в Ливане. Комментируя разногласия с американской администрацией по иранскому вопросу, Нетаньяху процитировал Уинстона Черчилля, отметив, что, цитирую, «хуже войны с союзниками может быть только война без них». При этом глава правительства подчеркнул, что ЦАЛЬ продолжает масштабное наступление в Ливане, расширяя буферную зону для защиты севера страны. Президент США Дональд Трамп прошел очередное плановое медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. По результатам осмотра американский лидер заявил в своей соцсети, что врачи подтвердили его идеальное физическое состояние. Данный визит к медикам стал уже четвертым с начала его второго президентского срока, что накануне грядущего 80-летия Трампа вызывает повышенный интерес. Несмотря на то, что Белый дом и сам глава государства не стали раскрывать детальные результаты анализов, Трамп выразил публичную благодарность медицинскому персоналу госпиталя и сразу же после завершения процедур вернулся к работе в овальном кабинете. Командование тыла ЦАЛЯ утвердило продление действующих директив по безопасности без внесения изменений по итогам свежей оценки оперативной обстановки. Опубликованный регламент остается в силе до вечера четверга 28 мая до 20.00. Согласно инструкциям, на линии противостояния образовательная и трудовая деятельность разрешена строго внутри здания или в местах, откуда можно оперативно добраться до стандартного защищенного пространства. Массовые собрания в этих районах ограничены до 50 человек на открытом воздухе и до 200 человек в помещениях. На остальной же территории страны жизнедеятельность, включая работу предприятий, учебных заведений и проведение массовых мероприятий, продолжаются в штатном режиме без каких-либо ограничений. Сегодня, в среду, 27 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшое повышение температуры, но все еще будет относительно комфортно для этого времени года. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 26 градусов. Ночью ожидается 19 градусов тепла. Без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире хиты в режиме нон-стоп.

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Нет, не надо слов.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. В иврите есть выражение «терах эрец», буквально «путь земли». На практике это одно из ключевых понятий еврейской культуры, связанное с нормами поведения и отношения к людям. В классических источниках встречается фраза «терах эрец кадмаля Тора». Правильное человеческое поведение предшествует Торе. То есть базовые нормы этики и уважения считаются фундаментом, на котором строится все остальное. Это понятие прошло через века и стало частью общей еврейской и израильской традиции. Сегодня «дерех эрец» употребляют в двух основных значениях. В религиозной среде это корректное, достойное поведение, аккуратность, честность, уважение к другим. В светской израильской культуре выражение чаще означает нормы общественного поведения, учитывать нужды окружающих, не создавать лишних проблем, вести себя по-человечески. При этом израильская коммуникация известна своей прямотой и резкостью, но здесь отличают прямоту от отсутствия дерех эрец.

0: Эрец. Этот принцип встроен и в гражданское воспитание. Его упоминают в школе, в армии и в общественных программах. Для израильского общества Дерех Эрец не абстрактная мораль, а практическая норма, которая помогает жить в плотном, шумном и очень разнообразном сообществе.
1: Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью

0: Радіомузика 106.4 FM.
1: Радіомузика.
2: Радіомузика.
1: Радіомузика.
2: 106.4 FM.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: В прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Региональный совет Верхней Галилеи выпустил экстренное обращение к жителям, предупредив об интенсивных боевых действиях в приграничной зоне. Согласно официальному заявлению, в ночь на среду и в течение сегодняшнего дня 27 мая военно-воздушные силы, артиллерия и наземные подразделения ЦАЛЯ продолжают массированные удары по объектам противника. Сильные звуки детонации будут отчетливо слышны во всем регионе на протяжении суток. Все армейские подразделения находятся в состоянии максимальной боевой готовности. Власти напоминают, что текущие оборонные предписания командования тыла остаются в силе и призывают граждан оперативно реагировать на любые сигналы тревоги. Прямо сейчас на заседании военно-политического кабинета премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху объявил о существенном расширении масштаба военной операции на территории Ливана. Глава правительства подчеркнул, что по совместному решению руководства страны и генштаба ЦАЛЬ задействовал крупные силы для захвата стратегических высот с целью укрепления буферной зоны безопасности и защиты приграничных северных населенных пунктов. Параллельно с наземными действиями запущенный масштабный национальный проект, направленный на разработку инновационных технологических решений для борьбы с дронами. Премьер-министр выразил полную поддержку и благодарность личному составу и командованию подразделений, выполняющих боевые задачи в глубине вражеской территории. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху прервал заседание военно-политического кабинета ради срочного телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры лидеров проходят на фоне продолжающегося диалога между Вашингтоном и Тегераном. В Иерусалиме предполагают, что готовящееся соглашение между США и Ираном напрямую затронет и ситуацию в Ливане. Комментируя разногласия с американской администрацией по иранскому вопросу, Нетаньяху процитировал Уинстона Черчилля, отметив, что, цитирую, «хуже войны с союзниками может быть только война без них». При этом глава правительства подчеркнул, что ЦАЛЬ продолжает масштабное наступление в Ливане, расширяя буферную зону для защиты севера страны. Президент США Дональд Трамп прошел очередное плановое медицинское обследование в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. По результатам осмотра американский лидер заявил в своей соцсети, что врачи подтвердили его идеальное физическое состояние. Данный визит к медикам стал уже четвертым с начала его второго президентского срока, что накануне грядущего 80-летия Трампа вызывает повышенный интерес. Несмотря на то, что Белый дом и сам глава государства не стали раскрывать детальные результаты анализов, Трамп выразил публичную благодарность медицинскому персоналу госпиталя и сразу же после завершения процедур вернулся к работе в овальном кабинете. Командование тыла ЦАЛЯ утвердило продление действующих директив по безопасности без внесения изменений по итогам свежей оценки оперативной обстановки. Опубликованный регламент остается в силе до вечера четверга 28 мая до 20.00. Согласно инструкциям, на линии противостояния образовательная и трудовая деятельность разрешена строго внутри зданиях или в местах, откуда можно оперативно добраться до стандартного защищенного пространства. Массовые собрания в этих районах ограничены до 50 человек на открытом воздухе и до 200 человек в помещениях. На остальной же территории страны жизнедеятельность, включая работу предприятий, учебных заведений и проведение массовых мероприятий, продолжаются в штатном режиме без каких-либо ограничений. Сегодня, в среду, 27 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшое повышение температуры, но все еще будет относительно комфортно для этого времени года. В дневные часы столбики термометров поднимутся до плюс 25, плюс 26 градусов. Ночью ожидается 19 градусов тепла, без осадков. Израильская служба новостей «Радио Музыка» 106.4 FM продолжает следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. Далее же в эфире хиты в режиме нон-стоп.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Израильская медицина – это не только врачи, но и технологии, которые уже сегодня спасают жизни. Согласно Israel Innovation Authority, в стране больше 1600 компаний в сфере медтехнологий. Они создают решения в областях цифровой диагностики, роботики, телемедицины и нейрореабилитации. Компания Zebra Medical Vision обучила искусственный интеллект распознавать патологии на рентген-снимках за секунды. Insightec использует ультразвук, чтобы лечить тремор без операции. А EarlySense следит за дыханием и сердцем пациента без единого провода, прямо через матрас. В 2025-м Минздрав начал пилотные программы по внедрению ИИ-диагностики в крупных клиниках, а университетские стартап-инкубаторы разрабатывают системы, помогающие людям после инсультов восстанавливать движение. Израиль не фантазирует о медицине будущего. Он строит ее здесь и сейчас. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Радио Музыка 106.4 FM.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: Радио Музыка.
1: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Пикуд ОРФ, командование тыла Цааля, отвечает за гражданскую защиту внутри страны. Его создали в феврале 1992 года после войны в Персидском заливе, когда стало ясно, что обстрелы по тылу требуют отдельной структуры. Главная задача Пикуд ОРФ – спасать жизни в тылу. Командование планирует, как страна должна быть готова к ракетным обстрелам, землетрясениям, крупным пожарам и другим чрезвычайным ситуациям. В обычные дни это выглядит довольно бюрократично. Проверки убежищ, инструкции для муниципалитетов, совместные учения с полицией, пожарными, службой скорой помощи и больницами. Но именно благодаря этой рутине в момент кризиса система работает быстрее. Одна из самых заметных функций Пикуд ОРФ – оповещение населения. Сирены, пуш-уведомления в приложении, СМС и карты времени до укрытия по районам – все это координируется через командование тыла. Там же формулируют и обновляют инструкции. Когда можно работать, какие мероприятия отменяются, в какие зоны запрещен въезд и где обязательно находиться рядом с убежищем. В крупных инцидентах Пикуд ОРФ отвечает за поисково-спасательные работы в разрушенных зданиях, за развертывание полевых пунктов помощи и за координацию с местными властями. Во время пожаров, наводнений или техногенных аварий эта структура также играет ключевую роль. Есть и образовательная часть. Учения в школах, дни готовности, разъяснительные кампании. Многие из тренингов, где детям рассказывают, что делать при сирене, приходят именно сверху, от Пикуд ОРФ. ПВО, ВВС, пограничники, естественно, защищают страну снаружи. Но в тот момент, когда звучит сирена и люди бегут в убежище, именно Пикуд ОРФ отвечает за то, чтобы у каждого был понятный ответ на простой вопрос. Что делать прямо сейчас, чтобы спасти себя и близких? Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

скрыл. Болью в пустоту кричал, птицы в окна бился. Иногда бесился и разбился. Не отступил, не с испугу с высоты упал. Хотя рыдал, еще как рыдал и крепчал. От тебя не отставал, бесконечность не дышал.

0: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Бейт-Шеарим – один из важнейших археологических памятников Израиля, связанный с еврейской историей периода Мишны и Талмуда. Он расположен в Нижней Галилее, недалеко от Кирьят-Тивона. Во II-IV веках нашей эры Бейт-Шеарим был значительным еврейским центром, а со временем стал национальным некрополем. Сюда стремились быть похороненными евреи не только из земли Израиля, но и из различных общин диаспоры Средиземноморья. Особое значение этого места связано с тем, что здесь был похоронен Раби Иуда Анаси, духовный лидер своего поколения и составитель Мишны. После его смерти Бейт-Шеарим приобрел общееврейский статус и стал символом непрерывности еврейской традиции. В скалах Бейт-Шеарим высечены десятки катакомб и подземных усыпальниц. На саркофагах и стенах сохранились надписи на иврите, арамейском, греческом и латинском языках, что отражает многоязычный и многокультурный характер еврейского мира поздней античности. Археологические исследования показали, что Бейт-Шеарим был не только местом захоронений, но и поселением с развитой городской жизнью, ремеслами и широкими культурными связями. Сегодня национальный парк Бейт-Шеарим включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это место позволяет увидеть, как еврейская жизнь, культура и идентичность продолжали развиваться даже в период отсутствия еврейской государственности. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: подходить.
1: Да я не писала никакие биты, я просто, я уроки делаю.
0: Убирай это все.
1: Включи интернет назад, мне по урокам надо. Где-то

мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки,

0: мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь, круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: бывает.
1: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Ави Дихтер родился в Ашкелоне в 1952 году. Его путь начинается в армии в элитном подразделении «Шальдаг», где он занимался разведывательно-оперативной работой еще в те годы, когда это подразделение только формировалось. После службы он поступил в Шабак и провел там более 30 лет. В Шабаке Дихтер занимал разные должности – от полевой работы до управления направлениями. В 2000 году на фоне растущей напряженности он был назначен на должность главы общей службы безопасности. Он руководил Шабаком в один из самых сложных периодов – во время второй интифады. Именно тогда были сформированы многие механизмы оперативного взаимодействия между Шабаком и ЦААЛем, а также внедрены технологии, которые по-настоящему изменили контртеррористическую модель ЦААЛя. В 2005 году Дихтер завершил свой срок и получил премию Израиля за вклад в безопасность государства. После ухода со службы он вошел в политику. Сначала в составе партии «Кадима», затем в «Ликуде». В разные годы занимал ключевые позиции: депутат Кнессета, министр общей безопасности, министр внутренних дел, председатель комиссии по иностранным делам и обороне. В действующем правительстве Дихтер занимает пост министра сельского хозяйства, и при этом он входит в расширенный кабинет по безопасности, орган, который принимает стратегические решения. Его опыт руководителя спецслужбы, знания оперативной работы и прошлые должности делают его одной из самых профессиональных фигур в вопросах нацбезопасности. Отдельная черта Дихтера – владение арабским языком. Он изучал его еще в 70-е по требованию службы, и за десятилетия работы это стало инструментом, который помогал ему как в операциях, так и позднее в политике. За пределами работы Дихтер известен своей любовью к спорту. Он много лет участвует в велосипедных марафонах, поддерживает благотворительные забеги и считает физическую форму частью профессиональной дисциплины. Ави Дихтер – это редкий пример человека, который прошел путь от элитного подразделения до одного из самых опытных министров и аналитиков Израиля. Его биография не о публичности, а о системе, последовательности и долгой службе, которая продолжается и сегодня. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ.

Тут спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Помидоры шерри сегодня повсюду. На рынках Европы, в американских супермаркетах, в японских ресторанах. Но их массовая история началась в Израиле. В 70-х и 80-х годах исследователи Института Вулкании Еврейского университета в Иерусалиме искали способ продлить срок хранения томатов и сохранить вкус в жарком климате. Команда под руководством профессора Нафтали Рабиновича и доктора Хаима Рабиновича вывела сорта мелких, сладких и устойчивых к засухе плодов. Так родились современные черри-томаты – помидоры, которые можно было перевозить на дальние расстояния без потери вкуса и свежести. Само название «черри-томату» существовало и раньше, но именно израильская разработка сделала эти плоды мировым бестселлером. В 90-е годы они появились в супермаркетах Европы под израильскими брендами и быстро стали символами нового сельского хозяйства, научного, точного и ориентированного на качество. Сегодня помидоры шерри выращивают по всему миру, но их корни в израильских кибуцах и теплицах. В каждом таком помидоре немного солнца Негева, немного инженерного расчета и вкус, который говорит сам за себя. Иногда инновация – это не микрочип, а просто сладкий маленький плод, который Израиль подарил всему миру. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
1: В настоящее время открылась возможность подать заявку на компенсацию экономического ущерба, причиненного бизнесом по всей стране вследствие операции «Львиный рык». Министерство финансов и налоговое управление разработали план выплаты компенсации предприятиям, отвечающим критериям в зависимости от масштаба ущерба, который был нанесен их деловой активности. План распространяется и на новые бизнесы, открывшиеся до 27 февраля 2026 года. Для получения информации о схеме компенсации и подачи заявления посетите веб-сайт налогового управления. Право на компенсацию определяется в соответствии с правилами, указанными в законе.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

사랑은 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련